причина вечно занят, и она движением ресниц никого не манит.

одиночество из тех привычек. День проходит гладкий, как стекло, ночь, как коробок, еще много спичек.

девочка, да может больно, но брось и отпусти. Ты так любишь танцы, но ты танцуешь на краю пропасти. Тебе парад планеты, одна из них точно засияет. Посмотри в глаза ему и скажи, что больше тебя не цепляет.

0: Фабрика улетного настроения. Zephyr FM.
1: В Бобруйске 5 часов утра.

0: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах Кухни-модуль в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Милиция предупреждает. В республике участились случаи мошенничества. Злоумышленники звонят на городской мобильный телефон и представляются сотрудниками Белтелекома, Энергосбыта, Водоканала и даже правоохранителями. Они просят продиктовать паспортные данные и код из СМС, помочь забрать деньги у других людей, либо задекларировать имеющиеся денежные средства, открыть безопасный счет. Запомните, личные сбережения декларированию не подлежат. Термина «безопасный счет» не существует. В случае поступления такого звонка немедленно положите трубку и позвоните в милицию.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044.
3: Сделано в Беларуси.

0: Бобруйске 8 часов утра.
1: В эфире «Зефир». Новости.
2: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова. Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в Кыргызстане. Накануне президент принял участие в торжественной церемонии открытия 6-х всемирных игр кочевников. По 5 сентября белорусским водителям необходимо двигаться с включенными фарами. В стране проходит специальное комплексное мероприятие «Внимание, дети». Милиция обеспечит общественный порядок во время торжественных мероприятий в школах 1 сентября. В учреждениях образования запланировано дежурство сотрудников МВД. В Бобруйске прошла встреча первого заместителя министра экономики Беларуси с представителями малого и среднего бизнеса города на Березине. Во время встречи участниками был затронут самый широкий спектр вопросов. За выходные в Могилевской области не зарегистрировано ДТП с пострадавшими. Сотрудниками ГАИ выявлено 927 нарушений ПДД, задержано 9 пьяных водителей и 27 бесправников. 79 пешеходов привлечены к административной ответственности за несоблюдение правил, 16 из которых находились в нетрезвом состоянии. День белорусской письменности пройдет в Костюковичах 5-6 сентября. В программе тематический книжный павильон, экспозиции исторических гравюр, редких изданий и копий уникальных манускриптов. 3 сентября в Бобруйске встретят благодатный огонь от гроба Господня, пройдет крестный ход от Свято-Георгиевского храма к собору Свято-Благоверного великого князя Александра Невского.
1: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
2: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 802-25-43-68-06, 43-67-08. В Бобруйске сейчас пасмурно, плюс 17. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
2: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки, грозы. Ветер юго-западный порывистый. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 20. Влажность 95%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Бодрейшего утречка, наш прекрасный, наш самый любимый, самый дождливый сегодня город Бобруйск, но не менее прекрасный, потому что сегодня 1 сентября!
1: А почему ты так объявляешь?
0: Потому что я папа!
1: Ну и первый день осени, ну поздравляем всех все равно.
0: Да, ну осень как раз показалась, ну на самом деле нормальная осень начинается,
1: если честно. Не знаю, я шла, вот солнышко было, мне нужно снова на улицу выйти, чтобы солнышко вышло.
0: Да, именно, ну хотя бы в окошко выгляни.
1: Ладно, так уж и быть.
0: Ну что, сегодня 1 сентября, прекрасный праздник для родителей, прекрасный праздник для детей, грустный праздник для детей, ну чуть менее радостный праздник для учителей, но все же это прекрасный день, день знаний, день обучения, день всему-всему, самому хорошему
1: ну,
0: и будущему.
1: Ну ты знаешь, вот у меня нет детей. Пока в школе я тоже уже не учусь, но все равно такой трепет в душе вот присутствует.
0: Есть воспоминания, но все-таки, да. Да
1: все-таки. И вот всегда со школы 1 сентября ассоциируется. Да. Мало кто скажет, там, ну, какой-нибудь вуз или там техникум. Нет, всегда
0: да.
1: Школа.
0: Именно школа, школа, 100%. Ну что, именно об этом сегодня и будем говорить. Как же мы можем упустить этот момент? Сегодня поговорим о необычных школьных традициях мира. Ну и с вами, как всегда, Юлия Гладкова.
1: И Рома Вакс.
0: И самое бодрое, самое утреннейшее шоу «Два в одном». Вот, например, в Германии первоклассник приходит в школу с огромным конусом сладостей.
1: О, вот это хорошо.
0: Да, вот в Германии есть такая традиция. Первый школьный день невозможно представить без так называемого «Schaltüte». Большой картонной школьной кульки, куда кладут сладости, концтовары и небольшие подарки. Традиция существует почти 200 лет, а первые письменные документы о ней относятся аж к 1817 году. Вот так.
1: Ну хорошо, в принципе, прикольно, мне нравится. Ну что ж, вот, кстати, в Японии школа начинается не с 1 сентября, а в апреле. Понимаешь, первый день сопровождается специальной церемонией, там, а фотографии первоклассников делают на фоне цветущей сакуры.
0: Вот так вот. Ну тоже, видишь, каждая своя традиция. Ну,
1: да.
0: Но,
1: прикольно,
0: наверное, они...
1: по-моему.
0: Интересно, они летом учатся или летом у них тоже каникулы?
1: Мы об этом завтра расскажем.
0: Ну что, также в Японии первоклассник получает рюкзак аж на 6 лет. Традиционный жесткий рюкзак Рандосеру рассчитан на все 6 лет начальной школы. Его современная форма появилась еще в 19 веке, а сама конструкция имеет корни в военном ранце.
1: Слушай, ну прикольно, почему нет?
0: Экономия
1: какая. У каждого свои традиции, да, собственно. Ну а мы послушаем тоже песни сегодня школьные. Очень много будет школьных песен.
0: Да. Ну и, естественно, кроме школьных песен будет гороскопчик.
1: Немного интересных фактов.
0: Ну и немножечко мифов и реальностей, кстати, тоже на школьную тему. Погнали. Погнали.

0: Не ешь, а слушай. Гороскоп.
1: Ну что ж, гороскопчик для вас на сегодняшний день. Итак, овны, сегодня не спешите бросаться в новое дело с головой. Сначала определите, чего именно хотите добиться. Хороший день, чтобы прислушаться к интуиции и спокойно расставить приоритеты.
2: Тельцы, не торопитесь менять привычный план. Последовательность принесет больше пользы, чем импульсивные решения.
1: Близнецы, у вас сегодня удачный момент для общения, новых идей и полезных знакомств. Главное, не хвататься сразу за все. Выберите одну задачу и доведите ее до результата.
2: Раки, в разговорах не давите на окружающих. Мягкость поможет получить гораздо больше, чем настойчивость.
1: Львам сегодня будет проще привлечь внимание и получить поддержку окружающих. Используйте это для важного разговора или начала дела, которое давно откладывали.
2: Раки, сегодня ваш день особенно располагает к порядку и планированию. Хороший момент, чтобы исправить небольшую ошибку, пока она не превратилась в большую проблему.
1: Весы, сегодня окружающие могут чаще обычного делать вам комплименты и искать вашего общества. Используйте эту атмосферу для переговоров, примирения и приятного знакомства.
2: Скорпионы, сегодня внимательно отнеситесь к рабочим мелочам. Именно там может обнаружиться то, что давно требовало исправления.
1: Стрельцы, сегодня может появиться идея, которая заметно изменит ваши планы. Не отмахивайтесь от неожиданного предложения, но прежде чем соглашаться, проверьте детали.
2: Козероги, сегодня особенно хорошо бы подумать о быстрых результатах и о долгосрочных целях.
1: У водолеев сегодня подходящий момент отказаться от старой схемы, которая уже перестала работать. Не бойтесь изменить привычный порядок, неожиданное решение может оказаться самым разумным.
2: Рыбы, сегодня интуиция будет особенно полезна в общении с людьми. Доверяйте первым ощущениям, но важное решение все-таки доверяйте проверенным фактам.
1: Ну что ж, а мы двигаемся дальше и слушаем хорошую первосентябрьскую музыку.
0: Это утро будет бодрым. Zephyr FM.

0: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

0: Ну что ж, у нас интересные факты, ну и, конечно же, на тему учителей, этих прекрасных людей, которые дали нам дорогу в жизни. И вот поговорим, сейчас расскажем вам о некоторых учителях, которые прям изменили жизнь своих учеников. Например,
1: американский школьник Калеб Миллер написал в школьном задании, что мечтает окончить Гарвард и стать врачом. Но на самом деле не верит, что это случится. А учитель обвел его фразу и написал всего два слова. Почему бы и нет? Позже Миллер действительно поступил в Гарвард.
0: Вот так вот. Учитель, австралиец Кен Риппин, в школе стал настоящим... Это ученик. В школе стал настоящим нарушителем дисциплины и едва не оказался на пути к серьезным проблемам. Но один учитель взял его под опеку, стал тренером его футбольной команды и просто дал понять: «Я в тебя верю». В итоге Риппин окончил школу и получил инженерное образование. Вот так.
1: Ну, а Андрес Родригес приехал ребенком из Пуэрто-Рико в США и вообще не знал английского. Но один учитель отнесся к нему с особым терпением. И спустя годы парень окончил Гарвард и вспомнил именно этого педагога как человека, который помог ему поверить в себя.
0: Ой, слушай, у меня мурашки по коже таких историй.
1: Согласна.
0: В 1958 году у третьеклассника Джона Круита умерла мама. Его учительница просто сказала мальчику, что она рядом, если ему понадобится какая-либо помощь. Через 54 года он рассказывал, разыскал ее и написал письмо с благодарностью, и оказалось, что эти слова она тоже помнила. Вот так.
1: Ну, американский педагог Хайме Эскаленте прославился тем, что добивался школьников очень высоких результатов по математике. Хотя многие изначально считались достаточно слабыми учениками. И поэтому его бывшие ученики спустя годы продолжают ему звонить, приходить в школу, ну, благодарить, собственно.
0: Вот так. Эрин Груэл начала работать с подростками в Лонг-Бич в 1994 году. За 4 года через ее класс прошло около 150 учеников, а ее методика заставляла подростков писать о собственной жизни. В итоге стала эта вся история основой истории, известной по фильму «Писатели свободы». Вот так вот. Многие ученики ее стали писателями. Но это прям трогает, на самом деле, обращает внимание, насколько наши учителя на самом деле важны для нас и как они могут изменить наши жизни. Поэтому мы еще раз поздравляем учителей. Какой бы сложный период для них сейчас не начался.
1: И, конечно же, говорим им спасибо.
0: Огромная благодарность,
1: за труд,
0: так сказать.
1: Терпение.
0: Да. Ну, а мы слушаем хорошую музыку и двигаемся дальше.
2: Фабрика улетного настроения.

0: Ну что ж, а мы продолжаем. И у нас миф или реальность. И, кстати, сегодня тоже на тему первоклассников и вообще школы.
1: Почему бы и не поговорить, собственно, да, на эту тему. Итак, есть такой миф, что вот первоклассник обязательно должен уметь читать до школы.
0: Так.
1: Но это не совсем правда. Требования зависят от конкретно там страны, школы. Но универсального правила, что прям обязан читать, ну как бы не существует.
0: Ой, мне кажется, что это у нас вот это вот такое ходит в обиходе, что ребенок должен приходить подготовленным, мне кажется, нет?
1: Ну смотри, дома-то ведь родители все равно с ребенком занимаются.
0: Ну
1: и
0: да,
1: получается, что да, кто-то может прийти не читающим, а кто-то будет уже на голову.
0: Но мы, кстати, готовили. Вот обоих детей, не знаю.
1: Вот, поэтому,
0: даже живя за границей, мы
1: это
0: уже
1: нужно
0: готовили.
1: Ну,
0: да,
1: как-то
0: да,
1: ребенок
0: да
1: не умеет читать. Ну, школе-то.
0: Вот именно. Ну что, есть миф, что если учитель поставил плохую оценку, ее нельзя исправить. Но на самом деле это миф. Во многих школах существует правило пересдачи или исправления результатов. Но конкретный порядок зависит от образовательной системы и школы. Так что двойка – это не неприятность. Это неприятность, скорее, но не пожизненный приговор, в конце концов.
1: Итак, школьная форма появилась только в 20 веке, вот многие считают, но это миф. Школьная форма гораздо старше, а ее традиции начинали складываться еще несколько столетий назад. Одним из первых обязательную форму для школьника ввели британские учебные заведения.
0: Угу. Вот ты знаешь, мне вот нравится, вот именно вся суть вот этой школьной формы, мне нравится, начали сейчас вот вводить вот свободную одежду, ну как-то это не очень. Как-то...
1: Ну я согласна.
0: Вот сейчас у меня детки пошли в белых рубашечках, в жилеточках. Ну, это прелесть просто. Ну, это прям видно ученики. Видно, молодцы.
1: Красота, да.
0: Ну что, существует такой миф, что раньше учителя могли физически наказывать учеников совершенно законно в любой школе. Не совсем правда. Телесные наказания действительно долго существовали в разных странах и школах, но правила сильно различались по времени и месту. Где-то их запрещали значительно раньше, а где-то они сохранялись до относительно недавнего времени.
1: Угу.
0: Ну, не знаю. Все-таки мне кажется, что если шлепнуть какой-нибудь указкой по жопе, то как-то информация укладывается лучше. Как минимум та, что не нужно баловаться в школе, а в школе нужно учиться. Но...
1: Слушай, ну сейчас же могут быть указки вот эти лазерные, поэтому ну все.
0: Ну, как? Тоже, видишь, вот отошли от насилия, что называется.
1: Итак, есть такой миф, что первый звонок на 1 сентября существует столько же, сколько и сама школа. Ну, это тоже миф. Торжественный первый звонок – сравнительно поздняя традиция. Сам обычай отмечать начало учебного года появилось гораздо раньше. А привычный нам праздник 1 сентября сформировался уже в советскую эпоху.
0: Ну, вот это да, я даже не знал. Итак, еще существует такой миф, что учителя запоминают абсолютно всех своих учеников. А вот это скорее миф. За карьеру педагог может встретить сотни и даже тысячи детей, поэтому помнить каждого, ну, невозможно. Но особенно яркие ученики, отличники, озорники, необычные личности или те, с кем связана важная история, действительно могут оставаться в памяти на десятилетия.
1: Но мне кажется, это можно вот подтвердить или оправдать только когда у нас в студии будет какой-нибудь учитель. Потому
0: однозначно
1: что мне кажется, что все-таки помнят они.
0: Мне
1: и
0: тоже
1: даже
0: кажется,
1: когда
0: что...
1: ты взрослый приходишь, они вот немного так, я тебя точно помню, но есть такое,
0: да,
1: на самом
0: да,
1: деле.
0: Да,
1: мне кажется,
0: да,
1: они
0: да
1: все помнят, все
0: да
1: запоминают.
0: Кто-нибудь тебе, мне как-то встречался, учитель, а, ты ли случайно не вакс? Я говорю, я ли случайно?
1: Ну что, продолжаем наш эфир, собственно, встретимся уже в следующем часу, ну а пока, как всегда, школьные песни.
0: Погнали.

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Уборка не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Роботы-мойщики окон от 22 рублей в месяц. Вертикальные пылесосы от 24 рублей 70 копеек в месяц. Роботы-пылесосы от 41 рубля 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
2: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах Кухни-модуль в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Василиса Караханова. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 3 рубля, евро 3,52, за 100 российских дают 3,46 белорусских. Нацбанк к 1 сентября выпустил учебники по финансовой грамотности для начальной школы. Ребята узнают, как различить и считать деньги, как разумно совершать покупки, какие бывают расходы, познакомятся с понятием семейного бюджета и научатся понимать, зачем разумно распоряжаться средствами. Госзаказ по поставкам зерна в Беларуси выполнен на 94%. В хранилищах более 620 тысяч тонн нового урожая. Жатва практически на финише. Осталось убрать около 1% площадей. В полях идет сбор сахарной свеклы. Здесь темпы превышают прошлогодние. Уже накопано почти 350 тысяч тонн корнеплодов. Гардероб из фильма «Дьявол носит Прада 2» выставили на аукцион. Его оценивают более чем в миллион долларов. На продажу появится 20 эксклюзивных лотов, включающих оригинальные дизайнерские костюмы, обувь, ювелирные изделия и реквизит со съемочной площадки недавно вышедшего сиквела. В каталоге торгов также представлены архивные и кастомные вещи от ведущих мировых домов моды. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 3 рубля, евро 3,52, за 100 российских дают 3,46 белорусских. 10 китайских юаней стоят 4 рубля 49 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 88 долларов 12 центов за баррель.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 802-25-43-68-06, 43-67-08. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки, грозы. Ветер юго-западный порывистый. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 20. Влажность 95%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Ну что, а мы продолжаем поздравлять первоклассников, первоклашечек и учителей, конечно же, да и вообще всех учеников.
1: Конечно.
0: С вами Юлия Гладкова.
1: И Рома Вакс.
0: И самое бодрое шоу «Два в одном». И мы сегодня говорим про всякие интересные традиции в разных странах.
1: Вот, например, Мексика. Школьный понедельник начинается с церемонии флага у них.
0: То.
1: Во многих мексиканских школах по понедельникам проходят церемонии в честь национального флага. Ученики и учителя собираются вместе, звучит гимн, проходят выступления, официальные мероприятия. Вот так,
0: ну,
1: вот.
0: Так вот.
1: Поэтому понедельник, ну, хорошо у них начинается.
0: Да. Опять же, Япония. Дети сами убирают школу. У японских школьников есть традиция о-соджи. Ученики сами убирают классы, коридоры и другие помещения. Это не просто уборка. Таким образом, детей приучают к ответственности за общее пространство.
1: Ну, вот тоже так. Неплохо.
0: Я, кстати, когда учился, вот еще в советские времена, мы тоже убирали все там, дежурные, все дела,
1: ну,
0: поднимали,
1: вот, да,
0: мыли полы.
1: Да.
0: Вот, нормально. Я считаю, что это вообще классная традиция, на самом деле.
1: А сейчас ты убираешь дома?
0: Продолжим.
1: Вот.
0: Не будем распыляться. В этом часу у нас, конечно же, пятиминуточка этикета.
1: Новости из Беларуси тоже будут.
0: Ну и приметы обязательно вам расскажем. Погнали.
2: Твое утро на Zephyr FM.

0: Ну что ж, а мы продолжаем. Немножечко примет сейчас вам расскажем на 1 сентября.
1: Итак, по народному календарю 1 сентября приходится на день Фёкла, Свекольница или Андрей Тепляк.
0: Вот так.
1: Понимаешь? Вот так вот. В народном названии это связано с признаками начала осени. Поспевала свекла и начинал дул теплый южный ветер.
0: Ну, кстати, синий ветерочек, да, при на самом деле приятный.
1: А я как будто бы не видела. Мне вообще жарко было. Я
0: да,
1: шла
0: да,
1: с утра,
0: да.
1: Жарко.
0: Вроде бы и дождик прошел, а все равно как-то тепленько.
1: Душно, мне кажется, больше
0: да.
1: Даже вот так.
0: Ну что, что же можно было делать в этот день? Убирать свеклу, естественно, и поздние овощи. День как раз связывали с началом уборки корнеплодов. Заканчивались хозяйственные работы и готовиться к осени. Проверяли урожай, запасы и готовность хозяйства к зиме. Ну, а также можно было собирать за общим столом. По народным поверьям, день хорошо проводить в компании, а не в одиночестве.
1: Ну, кстати, ты знаешь, что старались не ужинать в одиночестве, считалось плохой приметой.
0: Угу.
1: Поэтому, друзья, ну, надо сегодня обязательно найти себе,
0: да.
1: С кем поужинать. Кот, опять-таки, уже не один.
0: Грустные дети с 1 сентября, опять же.
1: Это все такие, давай отметим этот праздник. Ну и не делать крупных покупок. Тоже не советовали, точнее, советовали не делать. И верили, что приобретение может оказаться неудачным. Также не ссорились, не завидовали. Ну, это скучно.
0: Да, по классике.
1: Что такое, да. В общем, провести день спокойно нужно, без конфликтов.
0: Ну а что, а на погоду были приметы, например, теплый южный ветер к мягкой осени, хорошему урожаю овса. Ну, вроде как будет, да?
1: Угу.
0: Утром густой туман к снежной зиме. Слава богу, не было густого тумана сегодня. Но и какая погода 1 сентября, такой, по поверью, будет и осень. Ну, это прекрасно. На самом деле, если будет такая солнечная, тепленькая осень, будет прикольно. Нам нравится. Вот, ну что, а мы двигаемся дальше. У нас впереди прекрасный трек «Родная речь» группа с песней «Школьник». Погнали.

посуду. Ты говорила, сумасшедший, включи рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Ну что ж, несмотря на 1 сентября, некоторое количество актуальных новостей мы вам сейчас расскажем. Итак, редкая летучая мышь нашлась в Припятском нацпарке. В Припятском нацпарке ученые подтвердили обитание широкоушки европейской, очень редкой летучей мыши, которая в Западной Европе почти исчезла. За полевой сезон исследователи записали более 18 тысяч ультразвуковых сигналов и подтвердили присутствие среди 10 из 19 видов рукокрылых, встречающихся в Беларуси. Причем три обнаруженных вида занесены в Красную книгу Беларуси. Широкоушка европейская, малая вечерница и ночница Бранда. Я всю жизнь думал, что летучие мыши все одинаковые.
1: Я тоже думала так.
0: А вот. Широкоушки особенно нужны старые леса с дуплистыми деревьями и отслоившейся корой. Именно такие места сохранились в Припятском, собственно, нацпарке. И еще интересная деталь. Летучих мышей не просто слушали. Некоторых животных аккуратно отлавливали специальными паутинными сетями, чтобы точно определить вид. А ученые уже ищут подтверждение еще двух редких соседей — гигантской вечерницы и большой ночницы. Вот так вот.
1: Мне как-то муж рассказал, значит, что они могут в волосы влетать и там запутываться. И я вот теперь их вообще боюсь, обхожу и всегда вот рукой прикрываю, чтобы, не дай бог,
0: не надо бродить по лесам ночью просто. Днем они спят.
1: А, вот оно что.
0: Вот оно какое одно. Всего одно условие? Да, ну и на белое. Они кидаются на белое. На белую одежду.
1: Ну тогда мне не надо переживать.
0: Да.
1: Все, хорошо. Итак, в Беларуси появилась страховка от кредитов, которые оформили мошенники.
0: О,
1: Белгострах, кстати, запустил такой новый полис. Он покрывает риски финансового мошенничества, в том числе незаконное оформление кредита или займа на чужое имя. Получается, если хотите там защититься на 10 тысяч рублей, ну 40 рублей в месяц платите. 30 тысяч, 120 рублей в месяц страховка. Ну, собственно, важный нюанс есть. Страховка не защищает от самого мошенничества. Она предназначена для финансовой защиты, а привычные правила остаются в силе. Не сообщать коды сообщений, данные карты, а то так начнут там платить за страховку. Да, конечно! Сейчас.
0: Алло, мошенники, пиши код! Да. На самом деле нервы все равно мошенники потрепят однозначно. Нужно будет побегать, пособирать бумажки и обратиться за своей страховкой, поэтому не стоит, не стоит. Но, конечно, когда у тебя есть страховка, чувствуешь себя немножечко поспокойнее. Угу. И знаешь, как правило, когда есть страховка, ничего не происходит.
1: Однозначно,
0: поэтому,
1: да.
0: Может быть, для
1: так
0: этого
1: себя и защитить.
0: Да,
1: 100%.
0: Да, да, да. Мошенники будут знать, а, не, у этого страховка есть, неинтересно. Итак, каким должен быть школьный рюкзак в Беларуси? Вот исследователи сейчас нам расскажут. Перед 1 сентября специалисты напоминают, что пустой рюкзак для ученика начальных классов должен весить не более 700 грамм. Для старшеклассника не более килограмма. А весь собранный ранец с учебниками желательно ограничивать примерно 10% от веса самого ребенка. Например, при весе 30 килограммов около 3 килограммов. Есть требования и к конструкции. У младших школьников спинка должна держать форму. Лямки регулироваться и быть достаточно широкими, а на рюкзаке должны быть светоотражающие элементы. Носить его рекомендуют на двух лямках, отрегулированных симметрично. Ну и еще, естественно, интересный момент. Перед покупкой стоит посмотреть этикетку. Там должно быть прямо указано, что это школьный, ученический или для детей школьного возраста рюкзак. А также должны присутствовать данные об изготовителе, возрасте пользователя и знак ЕАС. Ну и, конечно же, самый сложный момент, чтобы ребенку этот рюкзак понравился.
1: Вообще еще перед 1 сентября, конечно же, лучше тоже с ребенком поговорить и рассказать о том, что личные данные какие-нибудь семьи,
0: кстати, да, да.
1: Адрес, там, банковские карты, деньги, тем более мы не рассказываем об этом, тем более не выносим, никуда никому ничего не отдаем, не подрабатываем на так называемом там легком заработке, да, как объявление есть. И уж тем более разными там курьерами какими-то, это нужно обязательно поговорить. И самое главное, чтобы ваш ребенок не боялся вам рассказать, если уже такая ситуация 100%. Произошла.
0: 100%. И вот прям сразу из реальной жизни, буквально недавно я разговаривал с человеком,

0: смотреть за тем, с кем общается ваш ребенок
1: совершенно
0: в интернете,
1: верно.
0: Потому что сейчас есть такие мошенники, которые просто под видом того же ребенка общаются с вашим ребенком, тем самым выманивая у него разную, ну, допустим, геолокацию, там, где родители работают, кем, сколько зарабатывают. В общем, ну, нужно быть внимательным.
1: И сегодня технологии развиваются так, что даже могут позвонить ребенку и голосом ребенка с ним как-то наладить контакт. Поэтому будьте бдительны и внимательны. Сейчас, вот, к сожалению, у нас бум вот такой мошеннический происходит, поэтому нужно быть внимательными. Ну что же, мы двигаемся дальше, слушаем все больше и больше школьных песен и снова радуемся 1 сентября.
0: И ностальгируем.
1: Ура!
2: Твое позитивное утро на Zephyr FM.

0: магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно!
1: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это

0: мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044. 044.

0: Ну что, а мы продолжаем. Сейчас у нас пятиминуточка этикета и расскажем вам, как родителям вести себя в школе. Не выясняйте отношения с учителем при всех. Если есть претензия к оценке или поведению педагога, не стоит устраивать разбор на собрании. Общие вопросы обсуждаются со всеми, а ситуация конкретного ребенка лучше обсудить лично.
1: Многие также советуют не обсуждать чужих детей. Фразы вроде «та, почему ему можно, а моему нельзя» лучше оставить за пределами собрания. Родительская встреча не место для публичного разбора чужого ребенка.
0: Ну да, потому что там родитель того ребенка скажет, а что это, а что вас не устраивает, и закончится это плачевно.
1: Да, потому что для каждого свой ребенок
0: самый лучший. 100%. Не превращайте родительское собрание в личную консультацию на час. Если вопрос касается только вашего ребенка, попросите учителя поговорить отдельно. На собрании важно дать возможность высказаться и другим родителям.
1: Также не опаздывайте на школьные мероприятия, особенно на линейку. 1 сентября – момент, когда внимание детей и учителей сосредоточено на происходящем, поэтому лучше прийти заранее.
0: Не командуйте ребенком во время школьного праздника. Стой ровнее, улыбнись, помаши бабушке. Знакомо практически всем. Но если ребенок участвует в церемонии, лучше дать ему возможность прожить этот момент самостоятельно.
1: И не превращайте школьный чат в круглосуточную службу спасения. Поэтому, а что там задавали, какие там уроки, ну, лучше разбираться до этого. Десятки фотографий тоже такое себе отправляйте.
0: Не фотографируйте чужих детей без необходимости, особенно если собираетесь выкладывать фотографии или видео в открытый доступ. На школьных мероприятиях стоит помнить, что ваш ребенок не единственный человек в кадре.
1: И главное правило, приходите в школу, не доказано, что вы там самый лучший какой-то адвокат своего ребенка, правильно?
0: Да.
1: То есть, ну, как будто бы надо все-таки адекватность чуть-чуть иметь.
0: Совершенно верно. Ну что, вот такие вот у нас сегодня правила этикета в школе для родителей. Ну, а впереди нас ждут новости, и мы с вами услышимся уже в следующем часу.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: FAW Bastion Xiaoma – новый электромобиль в Беларуси. Цена стартует от 24 тысяч белорусских рублей. Ультракомпактные габариты делают его идеальным для плотной городской застройки и тесных парковок. Модель рассчитана на 4 пассажиров, а при сложенных задних сиденьях превращается в практичный грузовичок. Запас хода до 222 километров. Зарядка возможна от обычной розетки в 220 вольт. Удобно пополнять заряд ночью. Мощность электромотора 30 кВт-часа – это 41 лошадиная сила, а максимальная скорость достигает 100 км в час.
1: Про машины для людей.
2: На аукционе Sotheby's в начале сентября выставят редчайший Mercedes Maybach G650 Landaile. Всего было выпущено 99 экземпляров. Внедорожник 2017 года с пробегом всего 200 км рассчитывают продать за 500-700 тысяч евро. Модель построена на базе G500 4x4 с портальными мостами и просветом в 450 мм. Колесную базу удлинили более чем на полметра. Задним пассажирам просторнее, чем в S-классе. Особенность в версии – складной тканевый верх над раздельным задними креслами. Между ними и водителем – стеклянная перегородка. Под капотом – 6-литровый V12 мощностью 630 лошадиных сил. Разгон до 100 км в час менее 6 секунд. Экземпляр отличается белым кузовом, бежевым салоном, 22-дюймовыми дисками, хромированной отделкой и карбоновыми элементами. Это не просто внедорожник, а коллекционный автомобиль с сочетанием роскоши, проходимости и эксклюзивности.
1: Дай газу!
2: Британское ателье Van Haven готовит мелкосерийный суперфургон Supervan на базе Volkswagen Transporter T6.1. Всего выпустят 30 экземпляров. В машину интегрируют 2,5-литровый 5-цилиндровый турбомотор от Audi RS3, который в стоке выдает 400 лошадиных сил. Проект реализуется вместо с инжиниринговой компанией RML Group. Инженеры решают задачи по безопасности, надежности и легализации авто для дорог общего пользования. Сейчас модель находится в стадии инженерной разработки. Первые машины планируют передать заказчикам в 2027 году. Такой фургон – редкий симбиоз коммерческого транспорта и экстремальной производительности.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.
3: Сделано в Беларуси.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: За рубежом.
1: Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в Кыргызстане. Сегодня в Бишкеке глава государства выступит на саммите ШОС, который приурочен к 25-летию основания организации. В ходе заседания белорусский лидер обозначит позицию Минска по ключевым направлениям работы Союза.
0: Детали.
1: Милиция обеспечит общественный порядок во время торжественных мероприятий в школах 1 сентября. В учреждениях образования запланировано дежурство сотрудников МВД. Под особый контроль будет взята прилегающая территория с задействованием патрульных нарядов и экипажей ГАИ. В целях оперативного пресечения противоправных действий привлекаются группы быстрого реагирования.
0: В мире.
1: В Непале третьи сутки продолжается спасательная операция после обрушения горного ледника, который вызвал мощный силевой поток. Он затопил тоннели, гидроэлектростанции и отрезал сотни рабочих. Военные прорубили технические отверстия в сводах для подачи кислорода и спуска камер к заблокированным людям, а к операции подключились специалисты из Индии и Китая.
0: Наука.
1: Вечернее питание играет важную роль в поддержании здорового сна, стабильного уровня сахара в крови и процессов похудения, считают ученые. По их мнению, в позднее время суток в рационе обязательно должен быть белок. Это необходимый строительный материал для важнейших процессов, которые происходят в организме ночью. В Бобруйске сейчас пасмурно, плюс 17. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду, в некоторых местах ожидаются осадки, грозы. Ветер юго-западный порывистый, средняя температура воздуха в течение дня плюс 20. Влажность 95%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Ну, я, конечно, не могу сказать, что я прям скучаю-скучаю по школе, но все-таки что-то вот такое...
1: Подскучиваешь.
0: Да, цепляет. Все-таки были времена, конечно, хорошие. Ну что, с вами Юлия Гладкова.
1: И Рома Вакс.
0: И мы сегодня беседуем про всяческие разные школьные традиции из разных стран. Вот в Индии, например...
1: Да, к школе готовятся зонтиком.
0: Угу.
1: Ты понимаешь, что в некоторых регионах учебный год начинается в период муссона, поэтому зонтик становится вполне практичным подарком ребенку к началу школы.
0: Нормальный подарок.
1: У нас букет, а там вот кому-то зонт, пожалуйста.
0: Германия. Раньше в школьном кульке, о котором мы вот говорили ранее, было не так много сладкого. Сегодня шультутте ассоциируется с конфетами и игрушками, но первые такие подарки могли содержать сушеные фрукты и сладкую выпечку. А в послевоенные годы внутрь иногда клали даже скомканную газету, чтобы кулек выглядел полным. Вот так вот.
1: Интересненько.
0: Ну что, в этом часу у нас, конечно же, повторим гороскопчик.
1: И новости, но уже из мира.
0: Ну и, конечно, много школьной музыки. Поехали.

0: Не ешь, а слушай. Гороскоп.
1: Ну что ж, гороскопчик повторим для тех, кто утром не успел, кто собирал деток в школу сегодня. Итак, овны, сегодня не спешите бросаться в новое дело с головой. Сначала определите, чего именно хотите добиться. Хороший день, чтобы прислушаться к интуиции и спокойно расставить приоритеты.
2: Тельцы, не торопитесь менять привычный план. Последовательность принесет больше пользы, чем импульсивные решения.
1: У близнецов сегодня удачный момент для общения, новых идей, полезных знакомств. Главное, не хвататься сразу за все. Выберите одну задачу и доведите ее до результата.
2: Раки, в разговорах не давите на окружающих. Мягкость поможет получить гораздо больше, чем настойчивость.
1: Львы, сегодня вам будет проще привлечь внимание и получить поддержку окружающих. Используйте это для важного разговора или начала дела, которое давно откладывали.
2: Девы, сегодня ваш день особенно располагает к порядку, планированию и конкретным решениям. Хороший момент, чтобы исправить небольшую ошибку.
1: Весы, сегодня окружающие могут чаще обычного делать вам комплименты и искать вашего общества. Используйте эту атмосферу для переговоров, примирения или приятного знакомства.
2: Скорпионы, сегодня внимательно отнеситесь к рабочим мелочам. Именно там может обнаружиться то, что давно требовало исправления.
1: Стрельцы, сегодня может появиться идея, которая заметно изменит ваши планы. Не отмахивайтесь от неожиданного предложения, но прежде чем соглашаться, проверьте детали.
2: Козероги, сегодня хорошо думать не только о быстрых результатах, но и о долгосрочных целях.
1: Водолеи, сегодня подходящий момент отказаться от старой схемы, которая уже перестала работать. Не бойтесь изменить привычный порядок, неожиданное решение может оказаться самым разумным.
2: Рыбы, доверяйте первым ощущениям, но важное решение все-таки доверьте фактам, особенно если речь идет про деньги или работу.
1: Ну что ж, вот такой вот у нас сегодня гороскопчик, ну а впереди нас ждет группа «Родники» с композицией «Школа». Поехали!

0: Праздник не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Смартфоны от 16 рублей в месяц. Телевизоры от 26 рублей 30 копеек в месяц. Кофемашины от 73 рублей 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

0: Ну что ж, от Москвы до Минска, у кого-то там, ну ты и я, а у нас новости, в конце концов.
1: Слушай, такую новость прочитала, я вот до сих пор не могу вообще поверить, так. Как это. Итак, в Австралии произошел крайне редкий случай. Суррогатная мать родила двойню, но дети оказались биологически не родственниками.
0: Вот так.
1: Ну только, ну да, вообще не родственниками, даже не через мать никак.
0: Ну это вообще, да, такой очень интересный момент.
1: В чем суть? Девочка появилась благодаря ЭКО, эмбрион принадлежал вообще другой паре. А мальчик уже ее, собственно, был зачат путем самой матери и ее партнера.
0: Вот бывает же такое, да? Она как будто, ну, вот...
1: ну как так? В общем, оба ребенка развивались одновременно. Вот, и родились в один день.
0: Вот так. Ну, просто шок, да. Ну, на самом деле, вот природа, да?
1: Кстати, они даже в суд обращались, потому что, ну, как это, не предусмотрен даже такой случай, когда одна беременность приводит к появлению детей двух разных семей.
0: Итак, и что, и суд? Что суд сказал?
1: Ну, что, в итоге суд разрешил оформить родительство именно таким образом. Семьи договорились поддерживать отношения между детьми, чтобы они, ну, знали друг друга и понимали, почему одна беременность, один день рождения, но разные семьи.
0: Интересно, да. Природные вообще явления настолько еще нами не изучены и непонятны, что просто обалдеть. У меня тоже сегодня интереснейшая история. Ограбление, как в боевиках. Вот помнишь, может быть, фильм «Форсаж», где там грабили грузовики прямо по дороге? Вот такой же темой были вдохновлены египетские гангстеры. На трассе Каир-Исмаилия шестеро грабителей устроили настоящее кино. На ходу перебрались из зеленого пикапа на движущийся рефрижератор. Вскрыли задние двери и начали перегружать коробки с замороженной птицей прямо во время движения.
1: Вот это да.
0: И причем скорость там была, я видел видео, скорость там была далеко не маленькая. Сцену снял случайный автомобилист, и видео быстро разлетелось по соцсетям. Полиция вскоре установила личность подозреваемых и обнаружила их в Каире и в провинции Кальюбия. При задержании мужчины открыли аж огонь по силовикам. В перестрелке трое подозреваемых погибли, еще троих задержали. У них изъяли пикап, оружие и часть похищенной продукции. Я думал, что реально такие вещи происходят только в кино. Оказывается, вот есть такие отчаянные.
1: Я думаю, как раз-таки кино и вдохновляет таких
0: наверное.
1: Людей на подобную, ну, не знаю, глупость. Я
0: наверное, 100%.
1: Итак, швейцарские ученые вместе там примерно с 1000 добровольцев закопали по всей стране более 2000 пар нижнего белья.
0: Вот так.
1: И еще 12 тысяч чайных пакетиков. И на газонах, и на лугах, и на полях, там, в садах. Знаешь, зачем?
0: Так.
1: Они смотрели, насколько сильно ткань успела разложиться.
0: Вот так вот. А просто кусочки ткани закопать нельзя?
1: Нужно именно обязательно вот целиком все.
0: Нижнее белье, да? Понятно.
1: Да.
0: Так,
1: ну, в общем,
0: и к чему пришли?
1: Такое себе, на самом деле. Ну, идея, они говорят, достаточно серьезная у нас. Чем активнее микроорганизмы в почве, тем быстрее они разрушают хлопок. Поэтому лучше всего вот нижнее белье исчезало в почве частных садов. Вот за 2 месяца 58% ткани, собственно, вот так вот. Но ученые предупреждают, быстрое разложение не всегда означает идеальную почву. В общем, ну такое.
0: Ну,
1: я
0: в общем,
1: бы
0: говоря,
1: не занималась бы подобным.
0: Если выкидывать нижнее белье, то в огород. Вот так к такому выводу пришли швейцарцы. Ну что ж, мы двигаемся дальше. Впереди у нас очередной хороший трек от Соловушки, который называется «Школа». Поехали.

0: отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных сушек, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: С 1 января 2023 года физическим лицам предлагается мобильное приложение для уплаты налога на профессиональный доход. Позволяет легко создавать чеки для потребителей и информировать налоговый орган о выручке. Получать сведения о сумме начисленного налога и сроках его уплаты. Получать подробную аналитику своей деятельности. Мобильное приложение работает на любом удобном вам устройстве. Доступно для бесплатного скачивания в сети интернет.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

0: Ну что ж, а мы вернулись к вам рассказать еще немножечко о традициях 1 сентября.
1: Ну, конечно же, к нам. А как о наших традициях не поговорить? Уже вернемся к нам, хватит там этой Европы. Итак, вот, собственно, у нас у славян первый звонок могут дать первоклассник и старшеклассник вместе. На традиционной линейке первоклассники символически звонят в школьный колокольчик. Нередко, когда сидят на плече уже у старшего ученика. Ну, конечно, всегда старший ученик — это мальчик. Было бы странно, если бы девочка.
0: Да.
1: Ну, тоже такая передача своеобразная, школьные эстафеты от выпускника к тем, кто только начинает учиться.
0: Да, много всяческих интересных традиций в мире. И самое интересное, что в мире нет единого правильного 1 сентября. Где-то дети идут в школу в апреле, где-то в мае или июне, где-то осенью. А символом начала учебного года могут быть сладости, цветы, школьная форма или особый рюкзак, зонтик, гимн или целая церемония. Но сама идея первого школьного дня универсальна. Ну а ритуал у каждого, собственно, разный и своеобразный.
1: Ну вот. Да, мы тут поздравляем и всегда практически именно тех, кто в первый класс идет, но, наверное, надо уже поздравлять и тех, кто вот-вот завершит эту школьную жизнь, это наши 11-классники, поэтому, ну, желаем, конечно же, им успеха, всего самого хорошего, учиться, усердно учиться этот год, чтобы поступить и, собственно, стать тем, кем вы хотите.
0: Вот, ну и, конечно же, огромная благодарность и поздравления нашим учителям, которые дают большую роль, делают в нашей жизни и двигают нас, и помогают нам. И только с возрастом, на самом деле, понимаешь, какая большая роль учителя в нашей жизни.
1: Да, потому что иногда вот ты когда такой вот еще школьник, ну ты же там можешь как-то так вести себя неправильно, и тогда вот потом уже, когда ты взрослый, смотришь этот школьный альбом, и действительно вспоминаешь буквально каждого учителя. Потому что каждый, ну это как вот, я не знаю, со своим характером, но ты всегда любишь, уважаешь и ценишь людей, которые, собственно, с которыми ты взрослел.
0: Однозначно. Ну что ж, на этом наш праздничный эфир с Юлей завершен. С вами были Юля Гладкова
1: и Рома Вакс.
0: Ну а пока.
1: Пока-пока.

Zephyr FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы. Зефир FM. I heard what you said.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Госзаказ по поставкам зерна в Беларуси выполнен на 94%. В хранилищах более 620 тысяч тонн нового урожая. Жатва практически на финише. Осталось убрать около 1% площадей. В полях идет сбор сахарной свеклы. Здесь темпы превышают прошлогодние. Уже накопано почти 350 тысяч тонн корнеплодов.
0: Детали.
1: На 1 сентября в Беларуси объявили оранжевый уровень опасности. Во многих районах страны днем ожидаются грозы. На юго-востоке сильные дожди, а в западной половине Беларуси порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду. МЧС предупреждает о возможных падениях деревьев, повреждениях линий электропередачи, перебоях со связью и электричеством, а также локальных подтоплениях.
0: В мире.
1: Слон спас человека во время наводнения в Непале. Мужчина оказался на крошечном островке посреди бурного потока. Животное не испугалось сильного течения и сразу направилось к нему. Пострадавший сумел ухватиться за хобот и выбрался на берег. К слову, в этой стране сейчас существует серьезная угроза схода новых оползней.
0: Вот это да!
1: Определена самая милая собака 2026 года. Такого пса выбрали в США. Титул забрала немецкая короткошерстная легавая по кличке Болт. Это уже третий пушистик, который забирает первое место в этом конкурсе за последние 4 года. Выбрали финалиста с помощью голосования в соцсетях.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 802-25-43-68-06, 43-67-08. В Бобруйске сейчас пасмурно, плюс 17. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки, грозы. Ветер юго-западный порывистый. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 20. Влажность 95%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: На работу с отличным настроением. Zephyr FM.
1: В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: утро. На календаре вторник, друзья, 1 сентября. Лето официально помахало нам рукой и уехало закатом до следующего июня. Но не спешите это грустить. Сегодня начинается самая уютная, стильная и вкусная пора года. Время доставать любимые свитера, варить пряный кофе и гулять по паркам, которые уже потихоньку примеряют золотые наряды. А еще сегодня день знаний, друзья. Так что если вы проснулись от звука школьного звонка или увидели соседского первоклашку с огромным букетом, знайте, осень началась правильно. Оставайтесь со мной на Лимята на самой сладкой радиоволне.
1: Просыпайся с позитивом на Зефир FM.

Ну что ж, друзья, 1 сентября. Мне кажется, вот есть в этом дне какая-то магия. Ну, утренний прохладный воздух, осеннее настроение знакомы каждому со времен школы. Даже если ваш школьный рюкзак давно пылится на антресолях, первый день осени – это отличный повод выдохнуть после, ну, суматошного лета. Построить, например, новые планы и позволить себе немного замедлиться. Пускай эта осень будет для вас щедрой на теплые встречи и приятные сюрпризы. С новым сезоном нас, друзья! А я, ребята, пока включу вам отличную музыку на самой сладкой радиоволне. Алаки и Дженнифер Лопес. Послушаем Мари Крамбери с треком

0: Расскажу, какие же погодные условия нас ожидают на сегодняшний день, что сулят нам звезды гороскопа, ну и, конечно же, наша традиционная игра с 13 до 14 часов.
1: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Давайте же узнаем, какие погодные условия нас ожидают на сегодняшний день. Вы слушаете самую сладкую радиоволну, и с вами по-прежнему Нелимята. Напомню, что сегодня вторник, 1 сентября, первый день осени. Дожди, грозы, сильный ветер на сегодня. Ну что ж, в Могилевской области температура воздуха поднимется до 22 градусов тепла, всего лишь. Облачно, с прояснениями, временами дожди и даже гроза. Ну что ж, запасаемся зонтиками и желательно по возможности лучше сидеть дома. И, конечно же, слушать самую сладкую радиоволну.
1: Твое позитивное утро на Zephyr FM.

0: Ну что, летние каникулы объявляются закрытыми. За окном, друзья, 1 сентября. Да, пасмурное, да, дождливое, но это первый день осени. Начало настоящей золотой поры. Так что надеваем наушники, делаем погромче утренний плейлист и ловим отличное настроение на самой сладкой радиоволне. Ну и, конечно же, удерживаем идеальный баланс между летней беззаботностью, ну и осенним уютом. Ну что ж, волна 95.4 продолжает заряд бодрости. Не переключайтесь, Дон Диабло в конце этого часа. Далее Полароид от Винтаж. Устроим небольшую пати вместе с Филатом и Карас.
1: Давай устроим пати на летней веранде.
0: А с вами Нелимята. Услышимся уже в следующем часу. Не переключайтесь.
2: Главные новости. Музыкальные чарты. Эксперименты. Интерактивное лайв-шоу. Авторские программы. Зефир FM.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: За рубежом.
1: Александр Лукашенко встретился с зарубежными лидерами в кулуарах саммита ШОС в Бишкеке. В ходе неформальных бесед глава белорусского государства пообщался с председателем КНР, президентами Таджикистана, Казахстана, Ирана и премьер-министром Пакистана.
0: Образование.
1: Школы и гимназии Бобруйска сегодня открыли двери для более чем 23 тысяч ребят, из которых около 1900 первоклассников. К слову, учебный год начался для более чем миллиона учащихся. В этом году есть новшества. Более 300 учебных заведений перейдут на новую цифровую систему. Восьмиклассники начнут изучать искусственный интеллект на информатике. В столовых обновят питание.
0: В мире.
1: Количество погибших в результате оползня в Непале возросло до 974. Число пропавших без вести – около 4500 человек. Стихийное бедствие, напомню, было вызвано обрушением ледника и оползнем на границе с Китаем. Оно стало самым смертоносным в стране со времен землетрясения в апреле 2015 года, унесшего жизни около 9000 человек.
0: Вот это да!
1: Дизайнер придумал гавайскую рубашку, которая должна защищать от видеокамер с ИИ-функциями. Разработка должна оберечь носителя благодаря причудливому узору из зеленых, оранжевых и розовых пятен. Такой орнамент будто бы ломает контур, и камеры, оборудованные искусственным интеллектом, не могут сфокусироваться и видят лишь бесформенное пятно. В Бобруйске сейчас идет дождь, плюс 17. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки, грозы. Ветер юго-западный порывистый. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 20. Влажность 95%. Атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.

это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился. Почему-то снова далеко. Те, кого считают

0: отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044. 044. 044.

0: что ж, вы слушаете самую сладкую радиоволну. Напомню, что сегодня первый день осени. Да, пасмурно, да, где-то местами и прохладно, но ничего же, самое главное, начало отличного бархатного сезона. Так что наслаждаемся этим днем, встречаем эту осень на самой сладкой радиоволне с зажигательными хитами. Люся Чеботина, Горгона.
1: Дневной зефир.

Середина часа на Зефир ФМ, с вами по-прежнему Налимятом. Давайте же узнаем, что сулят нам звезды гороскопа на сегодняшний день. Напомню, сегодня вторник, 1 сентября. Советуют нам посмотреть на эту жизнь через призму позитива. Да, именно такой настрой поможет преодолеть все трудности в жизни. А на работе зарекомендовать себя как крутого сотрудника. Так что даже не думаем унывать. Нестандартные ситуации могут выбить нас из колеи, но при этом стоит помнить, что мы почти все сильны, и мы можем добиться практически всего. Верим в себя, друзья. А вечером к нам может прийти новость, которая перевернет все с ног на голову. Относимся к информации мудро и не делаем, конечно же, поспешных выводов. Они могут многое подпортить, но верить гороскопу, как всегда, я говорю, Налимята, это дело каждого. А оставаться на волне 95.4 обязательно.

0: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах «Кухни-модуль» в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
1: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
2: Телефон рекламной службы 550 33.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: FAW Bastion Xiaomi – новый электромобиль в Беларуси. Цена стартует от 24 тысяч белорусских рублей. Ультракомпактные габариты делают его идеальным для плотной городской застройки и тесных парковок. Модель рассчитана на 4 пассажиров, а при сложенных задних сиденьях превращается в практичный грузовичок. Запас хода до 222 километров. Зарядка возможна от обычной розетки в 220 вольт. Удобно пополнять заряд ночью. Мощность электромотора 30 кВт-часа – это 41 лошадиная сила, а максимальная скорость достигает 100 км в час.
1: Про машины для людей.
2: На аукционе Sotheby's в начале сентября выставят редчайший Mercedes-Maybach G650 Landaulet. Всего было выпущено 99 экземпляров. Внедорожник 2017 года с пробегом всего 200 км рассчитывают продать за 500-700 тысяч евро. Модель построена на базе G500 4x4 с портальными мостами и просветом в 450 мм. Колесную базу удлинили более чем на полметра. Задним пассажирам просторнее, чем в S-классе. Особенность версии — складной тканевый верх над раздельным задними креслами. Между ними и водителем стеклянная перегородка. Под капотом 6-литровый V12 мощностью 630 лошадиных сил. Разгон до 100 км в час менее 6 секунд. Экземпляр отличается белым кузовом, бежевым салоном, 22-дюймовыми дисками, хромированной отделкой и карбоновыми элементами. Это не просто внедорожник, а коллекционный автомобиль с сочетанием роскоши, проходимости и эксклюзивности.
1: Дай газу!
2: Британское ателье Ван Хавен готовит мелкосерийный суперфургон Супервэн на базе Volkswagen Transporter T6.1. Всего выпустят 30 экземпляров. В машину интегрируют 2,5-литровый 5-цилиндровый турбомотор от Audi RS3, который в стоке выдает 400 лошадиных сил. Проект реализуется вместо с инжиниринговой компанией RML Group. Инженеры решают задачи по безопасности, надежности и легализации авто для дорог общего пользования. Сейчас модель находится в стадии инженерной разработки. Первые машины планируют передать заказчикам в 2027 году. Такой фургон – редкий симбиоз коммерческого транспорта и экстремальной производительности.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

0: На календаре, друзья, вторник, 1 сентября. Осень официально вступила в свои права и принесла с собой, ну, не только, возможно, будут впереди желтые листья, но и новые рабочие задачи после лета. А вот чтобы мозг не перегрелся от резкого старта сезона, врачи напоминают офисным сотрудникам важное правило. Отдыхать нужно прямо на работе, да, делать перерывы. И речь не о минутном перерыве на кофе. Чтобы восстановить концентрацию и умственную энергию, нам всем теперь официально прописывают 2-3 часа отдыха в течение дня. Так что, если вам это надо, обеденный перерыв вам в помощь, друзья. Ну, чтобы, конечно же, и не забывать о хорошем настроении, включайте волну 95.4. С вами Налимята. Услышимся уже в следующем часу. Кстати, напомню, с 13 до 14 часов пройдет наша традиционная игра на Зефир FM.
1: Дневной Зефир.
2: Оба. Я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как! Вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть под крылом самолета, впереди горы. Голос срываю в микро, и это мой

из тех, кто меняет маршрут из-за боли. Не обездолен и ярость превращаю в пульс. Снаружи я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает, так колет, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнения, сталь

Вы слушаете самое сладкое радио страны. Zephyr FM. It's 2 a.m. Hear the cellular ringing.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: За рубежом.
1: Совместные инициативы должны давать конкретные результаты, укреплять благосостояние народов и способствовать сплочению стран ШОС, заявил Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств в Бишкеке. Президент Беларуси представил позицию Минска по ключевым вызовам и озвучил конкретные предложения по укреплению шанхайского духа в условиях глобальной нестабильности.
0: Образование.
1: Учат в школе. Председатель Бобруйского горисполкома посетил торжественную линейку в средней школе номер 17. Максим Гурин разделил праздник с юными жителями микрорайона Фарштадт. Сегодня здесь в первый класс пошли 18 учащихся и 11 в 11. Подробности в телеграм-канале «Говорит» и показывает Бобруйск.
0: В мире.
1: У берегов Северного Кипра перевернулся паром с сотнями пассажиров. Как минимум 7 человек погибли. Вода начала поступать в носовую часть судна, после чего оно перевернулось. На кадрах с места происшествия видно людей, ожидающих помощи на корпусе опрокинувшегося судна. К спасательной операции привлекли береговую охрану и находившиеся поблизости рыболовецкие судна.
0: Культур-мультур.
1: «Человек-паук. Новый день» приблизился к топу 3 самых кассовых фильмов в истории. Картина собрала в мировом прокате более 2 миллиардов долларов. Это делает ленту 4-й самых кассовых за всю историю кинематографа.
0: Новости компании и корпорации на «Зефир-ФМ».
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 802-25-43-68-06-43-67-08. В Бобруйске сейчас пасмурно, плюс 17. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки, грозы. Ветер юго-западный порывистый. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 20. Влажность 95%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: совсем замерз? Ну иди ко мне, все еще мерзнешь.
1: Мне холодно и больно.
0: Больше не

0: Уборка не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Роботы-мойщики окон от 22 рублей в месяц. Вертикальные пылесосы от 24 рублей 70 копеек в месяц. Роботы-пылесосы от 41 рубля 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.
2: Сделано в Беларуси.

0: Вы слушаете самую сладкую радиоволну, с вами по-прежнему Наримята. Напомню, что сегодня вторник, 1 сентября. И свои права официально вступает уже и уютная осень. Пока школьники штурмуют классы с букетами, то я предлагаю свой рецепт идеального дня знаний. Без домашних заданий, но с отличными оценками от ваших вкусовых рецепторов. Сегодня я разыгрываю суши. Роллы «Калифорния» от суши-бара «Сушилка», который находится в центре нашего города Бобруйска. Напомню, улица Социалистическая, 125. Обязательно посетите это заведение. И также можно заказать любимое блюдо в любую точку города Бобруйска. А чтобы прямо сейчас, в прямом эфире, на волне 95.4 испытать свою удачу и выиграть роллы «Калифорния» от суши-бара «Сушилка», ответьте на мой вопрос. Как вы думаете, с какого материала первоначально изготавливали палочки для суши? Отправляйте свой ответ на короткий номер радио, как всегда, 9544. Жду ваших ответов. Ведь в конце этого часа уже должен определиться победитель.
1: Дневной зефир.

0: У каждого времени свои неврозы, и каждому времени нужна своя психотерапия.
1: Глаголизмы на Zephyr FM от Светланы Глагола.
2: Сделано в Беларуси. Горько.

0: Ну что ж, первый день осени, друзья, за окном встречает нас немного прохладной пасмурной погоды. А это значит, что пришло время доставать теплые вещи, даже зажигать гирлянды. Очень даже интересно. Осень ведь это идеальное время, кстати, для суши. Горячий имбирный суп, теплый ролл и острая порция васаби. Продолжая на Лимята разыгрывать роллы Калифорния от суши-бара «Сушилка», который находится в центре нашего города Бобруйска. Там большой выбор азиатской и итальянской кухни. Также можно сделать как предварительный заказ, либо заказать любое блюдо в любую точку города Бобруйска. Обязательно воспользуйтесь этим. А чтобы прямо сейчас в прямом эфире на самой сладкой радиоволне выиграть роллы Калифорнии, ответьте на мой вопрос. С какого материала первоначально изготавливали палочки для суши? Свой ответ отправляйте в виде СМС на короткий номер радио 95444. И делать это быстрее, ведь в конце этого часа определится победитель.
1: Радио без тормозов.

0: мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: За рубежом.
1: Александр Лукашенко заявил на саммите в Бишкеке, Беларусь рассчитывает на эффект от усиления взаимодействия ШОС и ООН. По словам белорусского лидера, в шанхайской семье находятся 4 члена Совета Безопасности – Россия, Бахрейн, Китай, Пакистан, из них 2 постоянных.
0: Образование.
1: В средней школе номер 35 имени Батова прозвучал первый звонок. Торжественное мероприятие дало официальный старт новому учебному году. В 2026-м День знаний стал для учреждения образования по-настоящему особенным. Учебное заведение отмечает ровно 5 лет со дня своего открытия.
0: В мире.
1: Мировые цены на сельхозпродукцию показали максимальный месячный рост с 2012 года в среднем на 13%. Стоимость пшеницы достигла трехлетнего максимума из-за сложностей с работой черноморских портов. Аномальная жара привела к потере урожая кукурузы и зерновых в США и Европе.
0: Вот это да!
1: На новой трассе в Испании украли около 300 метров кабеля незадолго до Гран-при Формулы-1. Шнуры сняли с генераторов в одной из тоннельных зон трассы. Он питал освещение системы безопасности. Правоохранители расследуют происшествие. В Бобруйске сейчас пасмурно, плюс 19. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки, грозы. Ветер юго-западный порывистый. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 20. Влажность 95%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Ну что ж, первый день осени выпал на вторник. Это идеальный момент, чтобы замедлиться. Ведь летняя спешка осталась позади, друзья. А значит, пора перенастраивать рабочий ритм. А врачи предупреждают, нашему мозгу сейчас нужна особая забота. Офисным сотрудникам, например, необходимо восстанавливать умственную энергию, делая паузы по 2-3 часа в день. Это не блажь, а необходимость для сохранения концентрации до самого вечера. Осеннее солнце за окном само подсказывает правильный сценарий. Немного притормозить, выдохнуть и позволить себе эти законные часы тишины.
1: Дневной зефир.

0: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах «Кухни-модуль» в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044.
3: Сделано в Беларуси.

0: как друг друга однажды встретили.
1: Взглядов нежных, своих свечений
0: погасили и не заметили.

что вторник, за окном календарная осень с ее прохладой и меланхолией. Но мы-то знаем, друзья, главное тепло у нас внутри. Лучший способ его разжечь прямо сейчас – отправиться на тренировку в наушниках. Ну, если, конечно, рабочий день в самом разгаре, то это можно сделать и вечером. Неважно, ведь ученые посчитали. Музыка во время занятий спортом повышает результативность аж на 20%. Ритмичные треки не только отвлекают от усталости, но и буквально заставляют мышцы работать эффективнее. Так что включайте свои любимые осенние плейлисты погромче. Пусть эта осень будет вашим самым продуктивным сезоном. А оставайтесь на волне 95.4 и слушаем зажигательный трек «Феникс» от Бервульф.

0: Ну что ж, календарное лето помахало нам рукой, а за окном все отчетливее пахнет осенью. Но не спешите, друзья, прятаться под одеяло и грустить о солнце, ведь осенняя хандра — это просто плохая привычка, от которой пора, ну, нам избавляться. Чтобы сохранить летнюю бодрость, добавьте в свои будни больше яркого света. Ставьте напоминание выйти на улицу, ну, хотя бы на 15 минут днем. Окружите себя оранжевыми кружками и лимонами. Начните смотреть новые ситкомы. Главное правило хорошего настроения прямо сейчас. Запланируйте что-то очень приятное и именно на этот вечер. Пускай осень станет вашим самым уютным и продуктивным временем года. Оставайтесь на позитивной волне 95.4, ведь в конце этого часа я на Лимят вам подготовила интересную тройку хитов Мартин Гаррикс. Далее «Мокрые облака» трек. Как же без трека про осень? Случилась осень от Мари Краммери.
1: С нами случилась осень, знаешь,
0: ну что ж, мое эфирное время подошло к своему завершению на сегодняшний-то день. Пора прощаться, до завтра. С вами была Налимята на самой сладкой радиоволне.
2: Радио Зефир.
3: Включайся.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: За рубежом.
1: Александр Лукашенко заявил на саммите в Бишкеке, Беларусь рассчитывает на эффект от усиления взаимодействия ШОС и ООН. По словам белорусского лидера, в шанхайской семье находятся 4 члена Совета Безопасности – Россия, Бахрейн, Китай, Пакистан, из них 2 постоянных.
0: Образование.
1: В средней школе номер 35 имени Батова прозвучал первый звонок. Торжественное мероприятие дало официальный старт новому учебному году. В 2026-м День знаний стал для учреждения образования по-настоящему особенным. Учебное заведение отмечает ровно 5 лет со дня своего открытия.
0: В мире.
1: Мировые цены на сельхозпродукцию показали максимальный месячный рост с 2012 года в среднем на 13%. Стоимость пшеницы достигла трехлетнего максимума из-за сложностей с работой черноморских портов. Аномальная жара привела к потере урожая кукурузы и зерновых в США и Европе.
0: Вот это да!
1: На новой трассе в Испании украли около 300 метров кабеля незадолго до Гран-при Формулы-1. Шнуры сняли с генераторов в одной из тоннельных зон трассы. Он питал освещение системы безопасности. Правоохранители расследуют происшествие. В Бобруйске сейчас пасмурно, плюс 19. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки, грозы. Ветер юго-западный порывистый. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 20. Влажность 95%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».

0: Зефир. Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: За рубежом.
1: Александр Лукашенко призвал ШОС наращивать контакты с другими сообществами, такими как ЕАЭС, СНГ, ОДКБ, АСЕАН и БРИКС. На заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке президент представил позицию Минска по ключевым вызовам и выдвинул конкретные предложения по укреплению Союза в условиях глобальной нестабильности.
0: В стране.
1: Автомобильное топливо в Беларуси со 2 сентября подорожает на 1 копейку. Концерн «Белнефтехим» проводит корректировку розничных цен. Теперь за 92-й необходимо будет заплатить 2 рубля 61 копейку, за 95-й – 2,71, за 98-й – 2,93 копейки. Дизель будет стоить 2,71.
0: В мире.
1: В Польше в августе инфляция достигла почти 3,5%. По сравнению с июлем стоимость товаров и услуг выросла почти на 0,5%. Сильнее всего подорожало топливо. Его цена увеличилась почти на четверть. Электроэнергия и газ за год подорожали более чем на 4 пункта.
0: Вот это да!
1: Хоккеисты «Динамо» Шиника завершили подготовку к новому сезону МХЛ. Наши соотечественники намерены улучшить результат прошлого розыгрыша. Тогда они дошли до стадии 1/4. Последняя проверка на прочность перед стартом официальных игр под полным контролем Евгения Летова. Парни демонстрируют слаженную командную игру.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80225-43-6806, 43-6708. В Бобруйске сейчас идет дождь, плюс 19. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают пасмурную погоду. В некоторых местах ожидаются осадки, грозы. Ветер юго-западный порывистый. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 20. Влажность 95%, атмосферное давление 752 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375 44 717 12 12.
1: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
2: Телефон рекламной службы 550 30 30. Код 044. 044.

0: I'm over, over, cause it's not over.
1: Вы слушаете самое сладкое радио страны. Zephyr FM. В Бобруйске 17 часов.

0: новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Василиса Караханова. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 3 рубля, евро 3,54, за 100 российских дают 3,50 белорусских. Автомобильное топливо в Беларуси со 2 сентября подорожает на 1 копейку. Концерн «Белнефтехим» проводит корректировку розничных цен. Теперь за 92-й необходимо будет заплатить 2 рубля 61 копейку. За 95-й – 2,71, за 98-й – 2,93 копейки. Дизель будет стоить 2,71. 1/3 всей продукции белорусского металлургического завода инновационная. 170 исследовательских работ сейчас находятся в процессе разработки. Решаются и вопросы с обеспечением предприятия альтернативным сырьем. Успешно прошло испытание и активно внедряется в работу горячебрикетированное железо мелкой фракции. Это позволяет снизить себестоимость и получить экономический эффект. Сейчас стоит задача внедрить на БМЗ новый стандарт. Его суть – находить и убирать любые потери, чтобы делать качественные изделия вовремя и с минимальными затратами. Озон запустил продажи в Монголии. Жители страны уже могут купить в онлайн-магазине более 90 миллионов товаров различных категорий, от детской продукции до бытовой техники. Выдавать заказы будут в отделениях почты. К слову, сейчас компания присутствует в Беларуси, Армении, Казахстане, Азербайджане, Грузии, Кыргызстане, Узбекистане и Туркменистане. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 3 рубля, евро 3,54, за 100 российских дают 3,50 белорусских. 10 китайских юаней стоят 4 рубля 49 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 88 долларов 12 центов за баррель.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80225-43-6806, 43-6708. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области будет пасмурная погода, ожидаются грозы, ветер западный, порывистый. Минимальная температура ночью плюс 13. В дневные часы термометр покажет до 21 градуса тепла. Влажность 86%, атмосферное давление 762 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Праздник не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Смартфоны от 16 рублей в месяц. Телевизоры от 26 рублей 30 копеек в месяц. Кофемашины от 73 рублей 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
1: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах «Кухни-модуль» в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
2: О, я знаю, это конь. О, я знаю, это кот. А это опасность.
3: Даже дети знают, как звучит опасность. МЧС напоминает. Устанавливая автономный пожарный извещатель, вы защищаете не только себя, но и своих близких.
4: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044.
5: Сделано в Беларуси.

Твое имя ждет планета. Сделай шаг и вдруг заметишь, как меняется весь свет.

Тебя так ждали, сияй, сияй, с рассветом встречали. Сияй.

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах «Кухни-модуль» в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова. Александр Лукашенко встретился с зарубежными лидерами в кулуарах саммита ШОС в Бишкеке. В ходе неформальных бесед глава белорусского государства пообщался с председателем КНР, президентами Таджикистана, Казахстана, Ирана и премьер-министром Пакистана. Премьер-министр подписал постановление Совмина, которым корректируется порядок государственного испытания сортов сельскохозяйственных растений. Принятые решения направлены на сокращение сроков испытаний сортов без ущерба для их качества и полноты. До 5 сентября белорусским водителям необходимо двигаться с включенными фарами. В стране проходит специальное комплексное мероприятие «Внимание, дети!». Председатель Бобруйского горисполкома посетил торжественную линейку в средней школе номер 17. Максим Гурин разделил праздник с юными жителями микрорайона Форштадт. В первый класс пошли 18 учащихся и 11 в 11-й. В продолжении темы школы и гимназии Бобруйска сегодня открыли двери для более чем 23 тысяч ребят, из которых около 1900 первоклассников. К слову, учебный год начался для более чем миллиона учащихся. День белорусской письменности пройдет в Костюковичах 5-6 сентября. В программе тематический книжный павильон, экспозиции исторических гравюр, редких изданий и копий уникальных манускриптов. Хоккеисты «Динамо» Шинника завершили подготовку к новому сезону МХЛ. Наши соотечественники намерены улучшить результат прошлого розыгрыша. Тогда они дошли до стадии 1/4. В Бобруйске сейчас пасмурно, плюс 20. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области будет пасмурная погода, ожидаются грозы, ветер западный порывистый. Минимальная температура ночью плюс 13. В дневные часы термометр покажет до 21 градуса тепла. Влажность 86%, атмосферное давление 762 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. На этом информационная служба «Зефир ФМ» заканчивает свою работу в эфире. Следующий выпуск новостей завтра в 8 часов утра.

0: с возрастом в часе остается все меньше и меньше минут.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: FAW Bastion Xiaomi – новый электромобиль в Беларуси. Цена стартует от 24 тысяч белорусских рублей. Ультракомпактные габариты делают его идеальным для плотной городской застройки и тесных парковок. Модель рассчитана на 4 пассажиров, а при сложенных задних сиденьях превращается в практичный грузовичок. Запас хода до 222 километров. Зарядка возможна от обычной розетки в 220 вольт. Удобно пополнять заряд ночью. Мощность электромотора 30 кВт-часа – это 41 лошадиная сила, а максимальная скорость достигает 100 км в час.
1: Про машины для людей.
2: На аукционе Sotheby's в начале сентября выставят редчайший Mercedes-Maybach G650 Landaulet. Всего было выпущено 99 экземпляров. Внедорожник 2017 года с пробегом всего 200 км рассчитывают продать за 500-700 тысяч евро. Модель построена на базе G500 4x4 с портальными мостами и просветом в 450 мм. Колесную базу удлинили более чем на полметра. Задним пассажирам просторнее, чем в S-классе. Особенность версии — складной тканевый верх над раздельным задними креслами. Между ними и водителем стеклянная перегородка. Под капотом 6-литровый V12 мощностью 630 лошадиных сил. Разгон до 100 км в час менее 6 секунд. Экземпляр отличается белым кузовом, бежевым салоном, 22-дюймовыми дисками, хромированной отделкой и карбоновыми элементами. Это не просто внедорожник, а коллекционный автомобиль с сочетанием роскоши, проходимости и эксклюзивности.
1: Дай газу!
2: Британское ателье Ван Хавен готовит мелкосерийный суперфургон Супервэн на базе Volkswagen Transporter T6.1. Всего выпустят 30 экземпляров. В машину интегрируют 2,5-литровый 5-цилиндровый турбомотор от Audi RS3, который в стоке выдает 400 лошадиных сил. Проект реализуется вместо с инжиниринговой компанией RML Group. Инженеры решают задачи по безопасности, надежности и легализации авто для дорог общего пользования. Сейчас модель находится в стадии инженерной разработки. Первые машины планируют передать заказчикам в 2027 году. Такой фургон – редкий симбиоз коммерческого транспорта и экстремальной производительности.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.
3: Сделано в Беларуси.

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044.

0: кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах «Кухни-модуль» в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

0: 1 сентябрьского вечера, вторника, 19.02 на студийных часах. А это значит, что пришло время программы приветов и поздравлений. Шалом на волнах самого сладкого радио страны. У микрофона я, Михаил Гутин. Напомню, друзья, ваши осенние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также можно писать в нашу официальную группу ВКонтакте «Зефирофан 95.4». Ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм, который уже опубликован. Ну что же, друзья, всех с первым днем осени. Осень наступила. Ну а еще программа «Шалом» поздравляет всех учащихся, студентов, педагогов, преподавателей, учителей с замечательным праздником «Днем знаний». Всем добра, мира, всего самого доброго. Ну а учащимся, особенно первоклашкам, всего доброго и счастья, удачи на пути к новым свершениям. Ну что же, переходим к вашим сообщениям, друзья. Передаем привет любимому сынуле Деменченко Вячеславу. Сынуля, отступи и дай Богу разрулить ситуацию. Любим, целуем, обнимаем. Для Барматова Алексея передайте, пожалуйста, привет от якутяночки. Провели всех смайликов до границы. От них огромный привет. Все ждут встречи. Передайте приветик от Кристины любимому Сергею Матушеву. Привет, родной. Очень надеюсь, что у тебя все хорошо. Осталось совсем немного до встречи, родной. Все будет хорошо. Я хоть и далеко, но мы всегда рядом. Очень люблю. Переживаю, очень скучаю, любимый. Удачи и сладких снов. Твоя Кристина. Всех с началом сентября поздравляет Светлана Дегтярева. Самый домашний приветик передаю братульке Шмадженьке. Ура! Поздравляем! Мы с Ромой все сделали, но ты со мной в деле. Очень хочется быстрее прямой эфир. Хорошего вечера, чудесного настроения. Береги себя. Приветики также от Ромы, Андрейки и Поли с Олегом. Все тебя ждут, а я люблю и очень скучаю. Самые милые скучающие обнимашки, целовашки летят любимому мужу, родному бабулечке Димке Лебедеву, написала Алиса. С первым днем осени, родной, доча в саду весь день вела себя умничкой. Сейчас ждем англичанина и домой. Приветик завтра отправлю, не успела, дождь помешал. Любим до луны обратно, обнимаем всей душой, целуем всем сердцем. Скучающие лебедята и самая любимая женушка Лебедиха. Самый согревающий душу приветик в этот первый осенний вечерок летит моему сыну Сереже Блицко, пишет Лариса. Будь здоров, дорогой мой, и пусть хорошие новости постучат тебе в окошко и остаются с тобой. У меня все хорошо, жду, люблю и скучаю. Огромный привет и тысяча обнимашек от всех наших. Отдельно от Дашки и спасибо за поздравляшки. Передаю скучающий душевный приветик любименькому мужу бабулечке Александру Ладинскому, написала Елизавета. Зайушка, все у нас хорошо, слава богу, Маркуша вчера нашел кольцо, сегодня ходили на линейку, все хорошо. Давидушка из садика забрала, а учим уроки, начинаются будни. Ждем завтра тебя, я выходная, крепко любим, скучаем, обнимаем. От братиков, мамочки, деток, огромный приветик и обнимашки. Хорошего вечерочка мы с тобой, сладеньких снов, твоя любимая семья Ладинских. Оставайтесь на волне Зефир FM, друзья. Первый осенний шалом в эфире.
1: Сядь на диету. Слушай Зефир.

0: Программа «Шалом» в вечернем эфире «Зефир ФМ». Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Батяну Игорю Михайловичу от мамы. Сыночек, поздравляю тебя с этой датой. Желаю совсем скоро быть дома, и чтобы ваша семья была счастлива, и вы опять радовали друг друга. С красивой датой поздравляю, конечно, помнишь. Я знаю, судьба жену тебе послала, доволен ты. Я это знаю, Господь послал. Любовь вам подарил и на семью благословил. Летит скучающий приветик к любимому мужу-отцу Серому Александру, пишет Светлана Киржанова. Пока мы сейчас с тобой находимся на расстоянии друг от друга, пока я не могу быть рядышком, позволь этому сообщению крепко-крепко тебя обнять за меня. Я хочу, чтобы ты всегда знал и помнил, ты каждую минутку в моих мыслях и в моем сердце. Очень-очень тебя люблю. Береги себя. Хорошего вечера, Буся моя. Целую. Сладких снов, родной. Скучаю и жду. Огромный любящий приветик Щеварёву Диме. Ты мой единственный и самый любимый мужчина. Безумно скучаю и жду обнимашек. Свете привет сегодня передала. Хорошего вечера, сладких снов, не грусти. Я рядом и навсегда с тобой. Отправляю миллион поцелуйчиков только для тебя, дорогой. С любовью, жена. Передаю теплый привет моему любимому брату Роману. Очень скучаю. Максику уже лучше. Очень люблю тебя и жду встречи. Крепкого здоровья тебе и больше солнышка. Я рядом. Сестра Настя. Передаю приветик единственному, неповторимому, незаменимому, любименькому мужу Виктору Иванютенко, пишет Елена. Муж любимый, на линейку сходили, под дождь попали. Сегодня у нас целый день идет дождь. Грусть, тоска, у Влада было 7 уроков и даже профилактическая работа по географии, он очень недоволен. Береги себя, ты мне очень нужен, безумно сильно люблю и очень сильно скучаю. Сладеньких снов, душа моя! Передайте, пожалуйста, любящий домашний приветик нашему сыночку Карпову Вадиму, просит Людмила. У нас все хорошо, только не хватает тебя, вот и наступила осень. Не бегут, время летит, пусть эта осень пролетит очень быстро и легко. Мы очень сильно скучаем, любим и ждем тебя. Кирилл передает привет, твои родители. Привет вторника летит нашему роднулечке Аристарху Крюковскому с пожеланием крепкого здоровья и бодрости духа, написала Наталья. Аристарх, все-все-все передают тебе привет и ждут твоих приветиков. Сегодня Машенька приедет к нам, обнимаем нашими сердцами. Моей родной душе, мужу Валерию, передаю свой самый теплый и любящий привет, пишет Инна Хрипунова. Солнышко, доехали хорошо, я перекусила и сразу полетела работать, но сердце осталось там, с тобой. Спасибо за эти уютные дни, проведенные вместе, за твои вкусняшки, приготовленные с такой любовью, за бесконечную заботу, внимание, за наши теплые разговоры, за улыбки и смех до упада, и даже за грусть и тишину, что мы делили, держась за руки. Помни, главное для меня это вы, моя семья, моя стена, моя крепость и моя опора. Это самое дорогое и ценное, что у меня есть. Я люблю тебя невероятно сильно и не перестану верить в нашу любовь. Береги себя, пожалуйста, ты мне очень нужен. Всем сердцем и каждой клеточкой души я с тобой. Крепко-крепко обнимаю и целую нежно. Я твоя. И так будет всегда. Оставайтесь с нами, друзья. Первый осенний шалом на самом сладком.
1: Радио «Зефир».

0: Милиция предупреждает. В республике участились случаи мошенничества. Злоумышленники звонят на городской мобильный телефон и представляются сотрудниками Белтелекома, Энергосбыта, Водоканала и даже правоохранителями. Они просят продиктовать паспортные данные и код из СМС, помочь забрать деньги у других людей, либо задекларировать имеющиеся денежные средства, открыть безопасный счет. Запомните, личные сбережения декларированию не подлежат. Термина «безопасный счет» не существует. В случае поступления такого звонка немедленно положите трубку и позвоните в милицию.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.
2: Ты совсем замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь.
3: Мне холодно и больно.
2: Больше не буду.

0: Заряжаемся позитивом и отличным осенним настроением вместе с программой «Шалом». Ну и, конечно, возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Игорю Михайловичу от жены ровно 33 года назад в этот самый день ты сделал мне предложение, которое навсегда изменило мою жизнь и сделало меня самой счастливой женщиной. Спасибо за эти 33 года абсолютного счастья, за твою надежность, крепкое плечо, заботу и за ту невероятную любовь, которую ты даришь мне каждый день. За эти годы мы построили прекрасную семью и стали единым целым. Ты моя главная опора и гордость. Дорогой, я люблю тебя так же сильно, как и в тот день, когда ответила тебе заветное «да». Пусть в нашем доме всегда живут уют и радость, и гармония. Впереди нас ждет еще много счастливых совместных лет. С праздником нас, любимые! Твоя Ирочка! Всем доброго вечера желает Татьяна Дриневская. Передаем огромный любящий осенний приветик нашему родному любимому сыночку Александру. С первым днем осени тебя, наша родулечка, неиссякаемой тебе энергии, сыночек, и такого же большого здоровья. Пусть твой каждый день будет под присмотром ангела того самого, который когда-то подарил нам тебя. Безмерно любим и скучаем, ждем с нетерпением, береги себя. Крепко целуем и обнимаем, твои мама и папа. Уже осенний приветик отправляем мужу любимому Димке Гордеюку, пишет Тина Ковзель. Мама вчера приехала, я заезжала к ней на кофе, у папы все не так плохо. Лечение дало результат, вот только давление высокое, врачи пытаются уравновесить. Родные, посылают тебе привет, сынуля ходил в школу, конечно, без особого желания. Придется втягиваться в учебный процесс после каникул. Я думаю, у многих мам уже глазик дергается. Будем справляться, обнимаю, целую, твоя. Хочу передать привет своему папе Валерию, пишет Полина Хрипунова. Пап, я очень рада, что мы провели эти дни вместе, спасибо. Сейчас вот пообедала и поехала гулять, так что все хорошо, надеюсь, у тебя тоже все в порядке. Я очень сильно тебя люблю и уже скучаю. Самый теплый приветик своему любимому папочке Валерию посылает Валерия Хрипунова. Папочка, мы дома, все хорошо, Макс нас встретил, у него сегодня выходной. Пошел он поработать на Яндекс. Спасибо большое за эти теплые, уютные, радостные денечки. За все твои вкусняшки. Я очень тебя люблю и уже скучаю. Очень ждем тебя все дома. Береги себя и не грусти, обнимашки крепкие-крепкие. Твоя доченька Лерочка. Передаю привет любимому мужу Ануфриенко Сергею, написала Оксана. Побыли на двух линейках, все хорошо, сейчас на тренировке. Для дочки я постаралась сделать это праздником, пришли мои родители ее поздравить. Теперь она наша первоклашка. Поздравляю тебя с этим, бысенок мой, мы любим тебя, скучаем и очень сильно. Ждем и всегда с тобой, получила твой приветик, отправила свой. Обнимаем, твои девочки. Привет всей 23-й бригаде, передает Старкович Артем. Желаю всем отличного настроения, бодрости, духа и продуктивного дня. Пусть все задуманное обязательно получается. Ребята, я вас не забыл, всегда на связи душой. Терпения вам, мужества и совсем скоро быть дома. Передаю привет моему братику Ануфриенко Сергею, написала Ирина Прокопенко. С первым днем осени тебя, мою племянницу, с первым днем знаний. Пусть учеба и с легкостью дается, а тебе хорошего вечера и отличного настроения. Крепко целую и обнимаю, твоя сестренка Ира. Оставайтесь на волне Зефир FM, друзья. Первый осенний шалом в эфире.
1: Сделано в Беларуси.

0: Шалом.
1: И вновь замечательного, уютного первого осеннего вечерочка всем, кто прямо сейчас на волне самого сладкого радио страны радует своих родных и близких душевными приветами и поздравлениями. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Поздравления от друзей Игорю Михайловичу. Дорогой наш Игорь Михайлович, спасибо тебе за то, что ты наша главная опора. Каменная стена, надежная, защитник, самый чуткий человек. Твоя мудрость, забота и бесконечное терпение восхищают нас каждый день. За 33 года вы построили не просто союз, а настоящее семейное царство. Полное любви, уважения и взаимопонимания. Ваша семья – это твоя заслуга и твоя гордость. Мы все безумно тебя любим. Ценим каждое мгновение рядом и желаем тебе крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и долгих счастливых лет совместной жизни. Пусть в вашем доме всегда царят уют, звонкий смех и благополучие. С праздником! Гордимся тобой! Передаем привет любимому папе и мужу Михалевскому Диме, пишет Мария. Все отлично у нас, будем праздновать День знаний с мальчиками. Маме работы прибавится, будить уже двоих по утрам. Но ничего, справимся, до встречи. Целуем, обнимаем, твоя семья Маша, Даник и Максим. И снова спешит любящий и тоскующий приветик любименькому мужу Димулечке Арсеньеву, пишет Виктория. Солнце мое, приветик получила, ответ отправила. Ты мне снишься каждый день, один сон. Все описала, улыбнет, люблю, мой хороший. Скучаю очень, лови мои нежные обнимашки и целовашки. Твоя любимая жена. Любящий и скучающий привет передаем любимому мужу и папе, ну-ка, Александру, пишет Елена. У нас все хорошо, приветик получили, свой завтра отправим. Крепко обнимаем, целуем, любим и скучаем. Сладких снов, твоя семья. Передаю привет Карпову Вадиму от семьи «Атлас», пишет Иван. В пятницу были на свадьбе Антона и Анфисы. Наконец-то они смогли расписаться. Их малыш Тимофей уже вовсю бегает. Передавали тебе привет. Доброго сентябрьского вечера всем слушателям радио «Зефир» желает Юлия Гайкевич. Передаю свой привет своему мужу Александру, с Днем Знаний. Пускай этот учебный год будет интересным и познавательным, а полученные знания обязательно пригодятся в дальнейшей жизни. Я заканчиваю работку и буду выдвигаться домой. Целую, обнимаю, держись, крепись, прорвемся! Привет и обнимашки летят нашему дорогому брату и дяде Саше, пишет Катерина Дриневская. У нас все хорошо, собирают детей в санатории. Линейку сегодня отменили из-за дождя. Первый рабочий день прошел в работе. Мы очень любим тебя и крепко обнимаем. Береги себя. Ну а мы отправляемся в Инстаграм вторника, друзья. Первый осенний Инстаграм. Посмотрим, что же нам написали сегодня здесь. Загружается наш Инстаграм. А вот привет любимому папочке Бармутову Алексею. Люблю и скучаю по тебе. Передает приветик Ярошевичу Паше, его жена Катя, сын Вовка, Владыковский и бабки. Дети веселятся, а мы сплетничаем обо всем на свете. Не хватает тебя, очень скучаем и любим. Береги себя. Привет, папа Сережа, от Ксении Александра. Передаем огромный привет и небольшой ультиматум. Либо ты возвращаешься домой, либо мы начинаем переставлять мебель в твоем кабинете. Выбирай! А если серьезно, то дом — это не стена, а ты, ждем тебя. Твоя футболка уже заждалась объятий. Обнимаем! Оставайтесь с нами, друзья. Первый осенний шалом на самом сладком.
0: Не ешь, а слушай. Зефир ФМ.

0: 19.43 в Бобруйске на волне самого сладкого радио страны продолжается программа приветов и поздравлений «Шалом». Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Привет передаю своему любимому бабуле Бармонтову Алексею. Безумно скучаю. Вчера вернулась с отдыха. Начинаются с сегодняшнего дня рабочие будни. Буду снова зарабатывать денежку. Безумно скучаю. Обнимаю тебя крепенько. Все напишу в приветике. Доча. Большой и теплый приветик любимому мужу Якимовичу Сергею. Родной мой, я очень сильно тебя люблю. Скучаю и жду нашей встречи. Твоя Анютик. Передаю приветик безумно любимому мужу Сережке. Я проложу к тебе дорожки поцелуев, свои поймаю сети, околдую. Отдам тебе 100 000 океанов и уведу с собой в страну туманов. Зажгу в ночи все искорки костров и не верну тебя в страну ветров. Поймаю 100 000 солнечных лучей и подарю тебе в стране огней. В свои поймаю сети, околдую. Я проложу к тебе дорожки поцелуев. Люблю тебя безгранично, твое солнышко. Передаю привет мужу Александру Мильто. Саша, у нас все по плану. Вова со сломанной рукой, но будем в полном составе. Послезавтра увидимся. Маша и Санечка. Огромный привет передайте, пожалуйста, моему любимому братику Леше Барматову. Сегодня все трудились и были на линейках. Все хорошо, скучаем без тебя, твои роднули из Слонима. Передаю привет своему любимому бабочке Якимовичу Сергею. Бабуля, у нас все хорошо, не переживай. Мы очень сильно тебя любим, скучаем и ждем. Береги себя, пожалуйста, твоя любящая семья. Наш любимый Максимус, отправляем осенний сентябрьский привет. Пишем, чтобы сказать главное. У нас все хорошо. День пролетел незаметно, но время без тебя тянется. Мы очень скучаем по твоей улыбке. Пусть у тебя все ладится, а мы уже готовим для тебя море обнимашек. Любим бесконечно. Твои звездочки. Передайте огромный привет, слесарчик Димке от Натальи. Ну вот и у нас с тобой сын первоклассник, чем я тебя и поздравляю. Обнимаю и люблю. Хорошего настроения. Самое сладкое радио нашей страны. Передайте, пожалуйста, привет моему сыночку Аристарху. Мой родной, береги свой мир и сохраняй бодрость духа. Я рядом всегда с тобой. Люблю бесконечно. Ну что же, друзья, у вас есть еще время этим замечательным первым сентябрьским вечером зарядить своих родных и близких позитивом и отличным осенним настроением. Ну а пока послушаем Люсю Чеботину с треком «Горгона», далее Григорий Лепс и Андрей да Винчи с треком «Заново начать», ну и затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами, скоро услышимся.
1: Включайся.

программа «Шалом», и вот за время музыкальной паузы буквально только что прилетел еще один приветик. Братишке Кириленко Никите, с первым днем осени тебя. Сегодня дождь весь день, настоящая осень. Ждем скорее, когда услышимся. Надеюсь, ты уже получил мой маленький приветик. Завтра буду ждать на мою линию созвончик. Мама будет на работе, но она передает огромный приветик. От нее крепкие обнимашки, все безумно соскучились. Надеемся, все у тебя хорошо. А будет еще лучше, крепкие обнимашки всей семейкой. Ну что же, друзья, на сегодня это все ваши сообщения. Хочется пожелать нашим слушателям хорошего завершения первого осеннего вечера вторника и отличного позитивного осеннего настроения. Берегите себя и своих близких, все обязательно будет хорошо. Всем приятной осени и только хороших новостей. Меня зовут Михаил Гутин, услышимся завтра. Пока-пока.

0: сделано в Беларуси.
1: Проживая не одну жизнь, люди веками ищут друг друга и встречаются однажды.

0: держит в руках любимый сердцем свой дорогой бриллиант.
1: Тебе давала столько шансов, как же будет во рту. Накричала, боже мой, давай мы сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы, Зефир FM.

Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы, Зефир FM.

звонил, ты бы не взяла. Извини, ты же не одна.

Смотришь в окно, волнуешься, знаю неизбежно одно. Себя потеряю, все было не так. Не отрицаю, как правильно жить, никто не знает. С тобой я падаю и слетаю. Последний свой пост пишу, стираю последнее слово. Мечта выбираешь, до Питера скорой. Тебе надо домой, не спорю.